Интер ФМ. Ближе, чем ты думаешь. You kind of got me in a bad way. You're kind of bitter, ain't a bad taste.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Только в торговом доме 30-й. Камины электрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
2: Твои полы ждут нового покрытия? Загляни в декор-центр. Мы подберем лучшее решение, будь то обычная квартира или коммерческое помещение. Ковролин и линолеум шириной 5 метров, ламинат, кварц-винил, европейское качество и самая низкая цена. Ждем тебя по адресам Лермонтова 1/3, Балка Оскар, Полецкого 8А, телефон 775-963-63.
3: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с Хай-Тек. Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
4: «Вкусномир» – это свежая выпечка, домашние блюда, салаты, закуски и аппетитные десерты каждый день. Собираетесь на пикник? Выбирайте натуральные мясные полуфабрикаты. Планируете торжество или ждете гостей? Закажите праздничные блюда и фуршетные закуски. Приходите в магазины сети «Вкусномир» за любимыми вкусами. И обязательно загляните в наш новый магазин в гипермаркете «Шериф». «Вкусномир» – посвятите время близким.

0: а вкусный стол доверьте нам.
1: Жарко, а через месяц будет холодно. Готовься к зиме сейчас. В центре климата котлы, радиаторы, бойлеры и другое отопительное оборудование со скидками до 30%. Только до 31 августа. Центр климата. Тепло начинается здесь. Звоните 14:40.
2: Реклама на Интер-ФМ.

0: you give me that step by step? Won't you give me that step by step? I
1: вычитать и умножать, малышня держать. Учат в школе.
2: Этому учат в школе. А вот как легко собрать ребенка к 1 сентября, здесь поможет компания «Шериф». Вместе с радио «Интер-ФМ» 28 августа в прямом эфире мы разыграем суперподарки для школьников всех возрастов.
3: Это наборы тетрадей, сумки для обуви, подставки для книг и даже рюкзаки. В общем, все, что может понадобиться в учебном году.
2: На старт, внимание, в школу!

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: Вот я попал. Его-то восстановят по ОСАГО. А мне деньги где искать? Оно мне надо было.
2: Без паники. Мини-каска от страхового дома защитит и виновника ДТП. Всего 380 рублей в год и компенсация до 10 тысяч рублей на ремонт авто и до 10 тысяч на лечение. Покупайте в офисах страхового дома, кассах Агропромбанка, Эксимбанка, на сайте страхование.мд или по телефону 08-50-08.
3: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
4: Мечтаете о новом украшении? Сейчас самое время. До 31 августа во всех магазинах сети «Ауреола» скидки до 35%. Бриллианты, которые покоряют с первого взгляда. Роскошные золотые и серебряные украшения. «Ауреола». Время исполнять свои ювелирные мечты.
5: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
6: Суперсмартфону супер тариф. Только в IDC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи IDC. IDC. Всегда на связи.

это время будто старый двор. Не заметил, как он изменился, почему-то снова далеко. Те, кого считают

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: Любимый, может, поторопимся? Нам еще столько всего для ремонта ванны искать. И плитку, и мебель, и даже сантехнику.
2: Да не переживай, я знаю одно место, где мы все это найдем за раз.
1: Вот прям все-все в одном месте.
2: Да, в магазине «Керамин» есть все, что нам нужно для уюта и комфорта в ванной комнате.
3: «Керамин» – одно место, одно решение.
4: Только до конца августа в магазинах «Фаворит» акция «Скидки 10% на письменные и компьютерные столы, а также на оборотные кресла». Мы ждем вас в наших магазинах в Тирасполе и в Бендерах. Телефон в Тирасполе 9-13-77.
5: Нужны качественные кровельные материалы по самой выгодной цене? Приходите в сеть строительных магазинов «Ранила» в Тирасполе и Бендерах. Мы предлагаем 10% скидку при комплексной покупке материалов для кровли. Не упустите шанс установить надежную кровлю по выгодной цене. Ждем вас по адресам: Тирасполь, Карла Либкнехта 326, Бендеры, Советская 3Б, ranila.md.
6: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
5: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: 8.15 столица, друзья, вы слушаете Радио Интрафэм. А что ж, ваши любимые диджеи вернулись из отпуска снова в полном составе вместе с вами. И всем мы говорим доброе утро. В студии Александр Волков, София Шерсвит. Друзья, у нас понедельник, 24 августа.
1: Ну что, думаю, все те, кто выходили сегодня на улицу, заметили внезапное похолодание с утра. Да даже если посмотреть на прогноз, который будет у нас чуть позже, мы обязательно там все уточним, скажем, что немножко изменилась погода, и осень уже приближается, это на себе чувствую. И все-таки какую-то легкую курточку или мастерку я бы даже с собой утром взяла.
0: Вот, кстати, про приближение осени. Когда-то в школе я читал басню с Крылова «Стрекоза и муравей», и мне почему-то тогда казалось, как так стрекоза могла взять и пропустить красное лето. Вот она пела, лето прошло, она не заметила, а сейчас, знаешь, я понимаю стрекозу. Да, действительно, лето проходит довольно быстро, друзья, осталась буквально последняя летняя неделя.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30.
1: Жарко.

0: а через месяц будет холодно. Готовься к зиме сейчас. В центре климата котлы, радиаторы, бойлеры и другое отопительное оборудование со скидками до 30%. Только до 31 августа. Центр климата. Тепло начинается здесь. Звоните 1440.
1: Вот я попал. Его-то восстановят по ОСАГО. А мне деньги где искать? Оно мне надо было.
2: Без паники. Мини-каска от страхового дома защитит и виновника ДТП. Всего 380 рублей в год и компенсация до 10 тысяч рублей на ремонт авто и до 10 тысяч на лечение. Покупайте в офисах страхового дома, кассах Агропромбанка, Эксимбанка, на сайте страхование.мд или по телефону 08-5008.
3: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с Хай-Тек. Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
4: Ваш дом всегда под присмотром с услугой ITC видеонаблюдения. Контролируйте происходящее онлайн или просматривайте записи в любое время. А все записи надежно хранятся в облаке до 30 дней. Выбирайте удобный тариф от 48 рублей в месяц. Подробности на idc.md или по телефону 533-572-72. ITC. Всегда на связи.
5: Реклама на Интер-ФМ.

0: Верите вы или не верите, но он все равно есть. Гороскоп на Интер-ФМ.
1: Друзья, началась новая рабочая неделя. Когда начинается новая рабочая неделя, очень важно знать, что же приготовили звезды. Итак, Овен, сегодня вы сможете заниматься огромным количеством совершенно различных дел одновременно. Правда, вряд ли захотите. Я прекрасно вас понимаю, Овны, если вы вышли из отпуска, у вас тоже первый рабочий день. Конечно, вы можете заниматься огромным количеством совершенно различных дел, но вот захочется ли вам после отпуска, это уже совсем другой вопрос.
2: Тельцы, ваша сила растет. Сегодня все будут подчиняться вашему слову. Но что-то возможно и взгляду. Хороший день для занятия телекинезисом.
1: Близнецы, жажда чего-то нового и интересного должна быть удовлетворена. Причем чем скорее, тем лучше. Сегодня вы можете пережить самые необыкновенные приключения.
2: Рак, согласитесь на компромиссное решение. Вы сегодня выиграете от этого больше, чем проиграете. Если же продолжать тянуть волынку, не отвечая ни да, ни нет, ситуация не улучшится.
1: Лев, вы, возможно, немножко слишком широко шагаете. Придется немного умерить шаг.
2: Девы, если для достижения цели, которую вы так желаете, требуется немного риска, сегодня вы сможете на него решиться. Если же вы проиграете, то, возможно, сможете утешить себя тем фактом, что приобрели полезный жизненный опыт.
1: Весы, сегодня вам, возможно, придется исправлять ошибку, которую допустил кто-то другой. Это неприятное занятие, но отказываться от него нельзя, потому что это станет вашей ошибкой.
2: Скорпион, сегодня лучше всего себя будут чувствовать люди, обладающие темпераментом айсберга. Не стоит кипятиться и вам постараться. Старайтесь общаться, обращать поменьше внимания на слова и действия окружающих.
1: Стрелец, потребности семейства выйдут сегодня на первый план. Однако, как ни странно, это нисколько не помешает вам работать, а скорее подхлестнет ваш трудовой энтузиазм.
2: Козероги, сегодня вы сможете оказать кому-то немалую услугу, помогая решить некоторую проблему. Вы просто обязаны с ней справиться, тем более, что не так давно вы уже с подобной задачей сталкивались. Нужно только провести параллель.
1: Водолей, окружающих хлебом не корми, дай повлиять на ваше мнение. И пусть влияют, может, что-нибудь полезное вам подскажут.
2: Рыбы, зачем ждать, пока слава придет к вам сама? Так можно же просидеть дома довольно долго. Жаждете известности, выходите ей на перехват.
1: Такой гороскоп, друзья, на сегодня. 8:51 в столице. Вы слушаете радио Интер-ФМ. Всем доброе утро.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте, в столице 9 часов. Десятки пожаров произошли в Приднестровье в выходные. Горела трава, а в НИИ сельского хозяйства из-за бака с горючим для газонокосилки сгорела раздевалка рабочих. Охранник института ночью услышал хлопок и заметил огонь. Два расчета пожарных все потушили примерно за час. В раздевалке все сгорело. Никто не пострадал в пожарах, уточняют спасатели. Днестр в опасности. Желтый и красный код объявили молдавские метеорологи из-за снижения притока. В Днестровское водохранилище в Украине поступает очень мало воды, в среднем 19 кубов в секунду, в два раза меньше, чем в начале августа. Ситуация в верховьях реки уже напрямую влияет на течение ниже, заявили в Министерстве окружающей среды Молдовы. Пока Дубасарское водохранилище сбрасывает около 77-78 кубов в секунду, но постепенно уменьшает. Первые чемпионы Приднестровья в гребле на драгонботах – это экипажи Минобороны, металлургов под названием «Седой дракон», а также женские команды «Квинта» и спортклуба «Армии». Гонки на лодках-драконах прошли в Рыбнице. За первое в истории золото соперничали 27 команд любителей гребли с предприятий, министерств, ведомств, организаций. Все подходят ответственно с известной долей азарта. Это радует, сказал вице-премьер Виталий Нягу. Он наблюдал за гонками, победителям и призерам вручил награды. Дожди, возможные грозы ждут нас в первой половине недели. Во второй уже без осадков, сообщил главный синоптик Приднестровья Виталий Кольвенко. Температура ночью ожидается 12-17 градусов выше нуля, днем плюс 25-30. Сейчас в Тирасполе плюс 22. Оставайтесь с нами.

0: учат в школе, учат в школе.
1: Этому учат в школе. А вот как легко собрать ребенка к 1 сентября, здесь поможет компания «Шериф». Вместе с радио «Интер-ФМ» 28 августа в прямом эфире мы разыграем суперподарки для школьников всех возрастов.
2: Это наборы тетрадей, сумки для обуви, подставки для книг и даже рюкзаки. В общем, все, что может понадобиться в учебном году.
1: На старт, внимание, в школу!

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30.
1: Жарко, а через месяц будет холодно. Готовься к зиме сейчас. В центре климата котлы, радиаторы, бойлеры и другое отопительное оборудование со скидками до 30%. Только до 31 августа. Центр климата. Тепло начинается здесь. Звоните 1440.
2: Стройка не ждет. Бетон Плюс не подведет. У нас надежная доставка бетона, прочные ФС-блоки и удобная аренда опалубки. А еще цемент, песок и гравий прямо в мешках. Бери и работай без лишней пыли. Звони по телефону в Тирасполе. 84242. Повторяем. 84242.
3: Бетон Плюс – надежный партнер в строительстве.
4: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с Хай-Тек. Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
5: «Вкусномир» – это свежая выпечка, домашние блюда, салаты, закуски и аппетитные десерты каждый день. Собираетесь на пикник? Выбирайте натуральные мясные полуфабрикаты. Планируете торжество или ждете гостей? Закажите праздничные блюда и фуршетные закуски. Приходите в магазины сети «Вкусномир» за любимыми вкусами. И обязательно загляните в наш новый магазин в гипермаркете «Шериф». «Вкусномир» – посвятите время близким, а вкусный стол доверьте нам.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Погода на Интер-ФМ.
1: Итак, друзья, на календаре у нас 24 августа. Понемногу заканчивается лето, последняя летняя неделя. Обещают нам сегодня синоптики плюс 28 градусов. Ветра не будет, а солнце будет периодически скрываться за тучками. Поэтому все равно берите с собой солнцезащитные очки и все необходимые средства для того, чтобы защищать свою кожу от солнечных лучей. Потому что они будут. Тучи они есть, но они не скажу, что они прямо от солнца спасают сильно.
2: На севере республики нас ждет 28 градусов, зато с плюсом. Немножко похолодало, но в любом случае лето еще дает о себе знать. Погода у нас будет облачная, солнце иногда будет проясняться, но ненадолго. А вот ветер у нас вообще не будет ощущаться, всего 1 метр в секунду, практически неощутим.
1: Итак, а что на ближайшие несколько дней? Потому что я посмотрел, синоптики нам обещают небольшие похолодания. Итак, в эту среду плюс 23 градуса вполне возможно будет, и будет дождь. А вот дальше температура будет варьироваться в районе 26-27. А если посмотреть на целый месяц, это месяц уже будет сентябрь, то там вот прям осень-то начинается, друзья, плюс 18 градусов. Но я думаю, что погодные сайты вот тут вот немного лукавят. Давайте вот дождемся осени и сами посмотрим, какой же она будет. Ну а пока погода хорошая, плюс 28 градусов. Не жарко, не холодно. Замечательное время для того, чтобы, если у вас еще отпуск проходит, не завершился, можно пойти на улицу и погулять.

в стороны. Повторяю, ну как здорово, что ты такая сегодня влюбленная. Твои волосы с запахом воздуха — это все, что сейчас мне так дорого. Я понял.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Только в торговом доме 30-й. Камины электрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
2: Любимый, может, поторопимся? Нам еще столько всего для ремонта ванны искать. И плитку, и мебель, и даже сантехнику.
3: Да не переживай, я знаю одно место, где мы все это найдем за раз.
2: Вот прям все-все в одном месте.
3: Да, в магазине «Керамин» есть все, что нам нужно для уюта и комфорта в ванной комнате.
4: «Керамин» – одно место, одно решение.
5: Только до конца августа в магазинах «Фаворит» акция «Скидки 10% на письменные и компьютерные столы, а также на оборотные кресла». Мы ждем вас в наших магазинах в Тирасполе и в Бендерах. Телефон в Тирасполе 9-13-77.
6: Проведи это лето со вкусом в кафе «Крикова». Широкий ассортимент блюд на любой вкус и бюджет. Романтический ужин, деловая встреча или отдых с друзьями. Мы рады дарить вам незабываемую атмосферу и только приятные эмоции. Кафе «Крикова». Встречаем с улыбкой, готовим с любовью. Мы ждем вас по адресу: улица Правды, 14. Телефон 0-533-94-104.
7: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
8: Общайтесь, слушайте, узнавайте новое, ищите идеи с опциями мобильного интернета «Экстра». Выбирайте свою опцию в приложении «Мой IDC». Получайте гигабайты мобильного интернета тогда, когда они по-настоящему нужны. Узнайте подробнее по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: 9.46 столица, вы слушаете радио Интер-ФМ. 24 августа у нас на календаре началась самая суматошная неделя для родителей, чьи дети пойдут в школу. Кто-то пойдет в первый класс, кто-то пойдет, возможно, в 11 и будет уже школу заканчивать в этом году. Но, тем не менее, собрать свое чадо к школе необходимо, потому что, во-первых, ему надо очень много предметов. А эти, друзья, предметы можно выиграть у нас на радио Интер-ФМ уже в эту пятницу.
1: Да, в это воскресенье пройдет розыгрыш от компании «Шериф» совместно с «Радио Интер-ФМ». Мы проведем замечательный разбор подарков. У нас будет действительно много чего, что пригодится к школе. Это и удобные пеналы, и вместительные рюкзаки, и наборы ручек, и даже пачки тетрадей.
0: Итак, друзья, что вам необходимо сделать, чтобы выиграть подарки в эту пятницу? Вам необходимо, во-первых, дозвониться к нам в студию, а это, мне кажется, самая сложная задача, потому что желающих выиграть подарки много, но телефонный звонок мы, к сожалению, своему можем принять только один. Если бы мы могли сразу 5 человек принять, вот между ними разыграть, но нет, только один человек может дозвониться в студию. Ну, понятно, что это вот у нас будет 5 победителей, поэтому, друзья, во-первых, надо дозвониться в студию, но номер телефона в Тирасполе 6177. Вы его себе уже где-нибудь сохраните для того, чтобы в пятницу рано утром можно было бы уже нам звонить. Ну и ответить на вопросы диджеев, которые будут касаться, конечно же, школьной программы, потому что у нас День знаний впереди, и подарки тоже соответствуют Дню знаний. Поэтому, друзья, обязательно дождитесь конкурса. Он будет в эту пятницу. Ну и, кстати, в Инстаграме ТСВ тоже разыгрывают подарки к школе. У них розыгрыш проходит именно в Инстаграме. Заходите в Инстаграм ТСВ, ознакомьтесь с условиями, принимайте участие. Там подведут итоги в четверг 27 числа. Поэтому, если у вас не получилось выиграть в Инстаграме, то обязательно участвуйте на радио Интер-ФМ.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Распали 10 часов. Здравствуйте. Начнем выпуск с информации для водителей. В столице перекрыта часть улицы Милева, это на Балке. Водоканал ремонтирует трубы, уточняет госадминистрация Тирасполя. Поэтому в ближайшие два дня проезд полностью закрыт, начиная от Юности до 7-го дома по Милево. Водителям рекомендуют учитывать перекрытие и заранее планировать маршрут объезда. Дрифт в дождь, как в ТикТоке, обойдется терраспольчанину штрафом крупным. Опасный маневр 19-летнего водителя попал на камеры безопасного города. Сняли и проезжавшие мимо машины. Дрифтера быстро нашли инспекторы ГАИ, оформили протокол. Молодой человек объяснил все желанием опробовать технику дрифта, подсмотренную в интернете. Теперь придется оплатить штраф в 2100 рублей. Повторная попытка будет дороже, админарест или лишение прав. Продолжаем выпуск. Бендеры накануне отметили 82-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В честь даты в городе возложили цветы к памятникам и мемориалам, организовали выставки, экскурсии, концерты. И сейчас у мемориального музея работает баннерная выставка, посвященная Яско-Кишиневской операции, в ходе которой Красная Армия отбила город. Можно увидеть уникальные документы, карты, приказы, фотографии. Бендерчан с годовщиной поздравил Вадим Красносельский. «Подвиг советских воинов будет жить в нашей памяти», отметил президент. Футболисты «Шерифа» разгромили в чемпионате Молдавии Кишиневскую политехнику 4-0. Первый гол гости забили сами себе. Далее отличились нападающий Хайдер Асприлья с пенальти и еще дважды полузащитник Самбо Кони. «Шериф» на первом месте турнирной таблицы. В 9 матчах чемпионата терраспольчане набрали 21 очко. На втором месте с отставанием в 4 балла кишиневский «Зимбру». С «Зубрами» и встретятся в следующую субботу «Шериф». Поединок пройдет на выезде. И о погоде. Ожидается переменная облачность без существенных осадков. Температура воздуха составит 26-28 градусов. Сейчас в столице 23 тепла. Это была вся информация к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: Ждем в эксклюзиве. Рекламное агентство «Эксклюзив». Телефон Тирасполя 63 567.
1: Жарко, а через месяц будет холодно. Готовься к зиме сейчас. В центре климата котлы, радиаторы, бойлеры и другое отопительное оборудование со скидками до 30%. Только до 31 августа. Центр климата. Тепло начинается здесь. Звоните 1440.
2: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-533-33.
3: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с Хай-Тек. Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
4: Реклама на Интер-ФМ.

0: ваши приемники настроены на частоту 107.7. Вы слушаете радио Интер-ФМ. Что ж, друзья, отпуск у кого-то закончился, у кого-то продолжается. В любом случае, нам было бы интересно узнать, как вы проводите время. Если у вас есть желание, времечко, взять свой телефон, зайти в наш Вайбер плюс 373-533-6177 и отправить сообщение, то мы будем рады и посмотреть, и ответить.
1: Да, присылайте фотографии, как проходит ваш отпуск. У меня телефон забит фотографиями, как проводили отпуск мои коты и кошки. Вот им, на самом деле, можно позавидовать, потому что они что делали? Они хорошо кушали, они хорошо спали, у них были игры разные, подвижные. Ну и на самом деле, это вот такой вот отличный пример, как необходимо проводить отпуск. Надо покушать, надо выспаться, надо погулять с друзьями, пообщаться, поиграть какие-то, возможно, игры, может быть, книжки почитать, в кино сходить. Поэтому, друзья, вы пишите, как проходил отпуск у вас, плюс 373-533-6177, номер нашего Вайбера. Мы с большим удовольствием почитаем ваши истории. Если они нам сильно понравятся, то расскажем их в эфире.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Любимый, может, поторопимся? Нам еще столько всего для ремонта ванны искать. И плитку, и мебель, и даже сантехнику.
2: Да не переживай, я знаю одно место, где мы все это найдем за раз.
1: Вот прям все-все в одном месте.
2: Да, в магазине «Керамин» есть все, что нам нужно для уюта и комфорта в ванной комнате.
3: «Керамин» – одно место, одно решение.
4: Только до конца августа в магазинах «Фаворит» акция «Скидки 10% на письменные и компьютерные столы, а также на оборотные кресла». Мы ждем вас в наших магазинах в Тирасполе и в Бендерах. Телефон в Тирасполе 9-13-77.
5: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
4: Стройка не ждет, «Бетон Плюс» не подведет. У нас надежная доставка бетона, прочные ФС-блоки и удобная аренда опалубки. А еще цемент, песок и гравий прямо в мешках. Бери и работай без лишней пыли. Звони по телефону в Тирасполе 8-42-42. Повторяем. 8-42-42.
6: «Бетон Плюс» – надежный партнер в строительстве.
7: Хватит копить и откладывать! Только в IDC новый смартфон за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: 10:47 в столице, друзья, вы слушаете радио Интерфэм. Вот так вот довольно быстро пролетели эти несколько часов нашей первой смены, первой послеотпускной смены. И вот она завершается. В студии работали Александр Волков, София Шерсвит. Кстати, друзья, психологи считают, что самый продуктивный день — это не понедельник, это вторник. Потому что в понедельник ты приходишь после выходных, либо после отпуска. Тебе необходимо настроиться на работу. А вот во вторник ты как раз на работу и настроен.
1: Саш, ну ты как будто бы просто полностью прочитал мою личность, потому что скажу тебе так, действительно, для меня лично вторник — это самый продуктивный день. Это когда можно даже задержаться побольше на работе, что-нибудь добавить, подумать, и голова работает как будто бы намного лучше, потому что в понедельник только просыпаемся, а во вторник уже вроде бы когда готовы к бою. И что? Не хочу добавить, несмотря на то, что мы с вами сейчас будем прощаться, в любом случае это ненадолго, потому что завтра мы встретимся с вами снова, в этот раз уже не будем так надолго уходить, прощаться. Теперь совсем быстрее все будет проходить, и совсем чаще, и больше, и дольше будем составлять вам компанию.
0: Конечно же, и с большим удовольствием. А в следующем часе встречайте в студии Вячеслава Мишина и Ольгу Пшеничную. Напишите им в Вайбер что-нибудь хорошее. Напишите, как вы по ним соскучились. Я думаю, им будет супер приятно. Номер нашего Вайбера плюс 373-533-6177. Ну а мы прощаемся до завтра. Всем пока.
2: Позади меня столько городов, столько планет. Субтитры

Здравствуйте, в столице 11 часов, в эфире новости. 16 пожаров за сутки произошло в Приднестровье, за выходные больше трех десятков. Горела трава только в Свободейском районе и Днестровске около 5 гектаров. Сухостои и стихийные свалки пришлось тушить у сел в Григориопольском, Рыбницком, Каменском районах. А в НИИ сельского хозяйства из-за бака с горючим для газонокосилки сгорела раздевалка рабочих, никто не пострадал. Днестр в опасности. Желтый и красный код объявили молдавские метеорологи из-за снижения притока. В Днестровское водохранилище в Украине поступает очень мало воды. В среднем 19 кубов в секунду, в два раза меньше, чем в начале августа. Ситуация в верховьях реки уже напрямую влияет на течение ниже, заявили в Министерстве окружающей среды Молдовы. Пока Дубасарское водохранилище сбрасывало около 77-78 кубов в секунду. Сейчас меньше. Хотел обмануть систему, но заплатил сразу три штрафа парень из Кицкан. На «Лексусе» он проехал по мосту в Тирасполь и при этом закрыл номер машины тряпкой, чтобы избежать штрафа. Только в милиции он узнал, что все было бессмысленно. Жителям Кицкан можно свободно ездить через мост. Смекалку водителя в ГАИ оценили штрафами на 500 рублей. В столице открыли выставку Александра Файницкого. Она приурочена к 140-летию со дня рождения художника, который полвека рисовал Тирасполь и учил искусству рисования. В трех залах картинной галереи выставлены работы мастера из фондов историко-краеведческого музея. Это натюрморты и портреты, сельские и индустриальные пейзажи, тираспольские дворики. Экспозиция «Творец эпохи» работает до 31 декабря. И в продолжении темы Центробанк в честь 140-летия Александра Файницкого выпустил 10-рублевые памятные монеты. Они из серебра входят в серию «Выдающиеся люди Приднестровья». На монетах изображен сам художник на фоне одной из своих картин. И о погоде в Тирасполе +24. Оставайтесь с нами.

0: учат в школе, учат в школе.
1: Этому учат в школе. А вот как легко собрать ребенка к 1 сентября, здесь поможет компания «Шериф». Вместе с радио «Интер-ФМ» 28 августа в прямом эфире мы разыграем суперподарки для школьников всех возрастов.
2: Это наборы тетрадей, сумки для обуви, подставки для книг и даже рюкзаки. В общем, все, что может понадобиться в учебном году.
1: На старт, внимание, в школу!

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30.
1: Жарко, а через месяц будет холодно. Готовься к зиме сейчас. В центре климата котлы, радиаторы, бойлеры и другое отопительное оборудование со скидками до 30%. Только до 31 августа. Центр климата. Тепло начинается здесь. Звоните 1440.
2: «Вкусномир» — это свежая выпечка, домашние блюда, салаты, закуски и аппетитные десерты каждый день. Собираетесь на пикник? Выбирайте натуральные мясные полуфабрикаты. Планируете торжество или ждете гостей? Закажите праздничные блюда и фуршетные закуски. Приходите в магазины сети «Вкусномир» за любимыми вкусами. И обязательно загляните в наш новый магазин в гипермаркете «Шериф». «Вкусномир» — посвятите время близким, а вкусный стол доверьте нам.
3: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
4: Ковры и ковровые покрытия высшего качества в магазине «Декор-центр». Стильные и уютные решения для гостиной, спальни, кухни и детской. Оригинальные модели ковров от лидирующих европейских производителей. Только лучшее для вашего дома. Ждем вас в наших магазинах в Тирасполе. Улица Лермонтова, 1/3. Улица Одесская, 68. Оскар. Улица Палецкого, 8А.
0: Реклама на Интер-ФМ.

Могли ли мы поверить, что встретимся с вами так скоро, друзья мои? Радио Интерфам и весь творческий коллектив вышли из отпуска, с чем поздравляем и всех наших коллег, и вас, конечно же, наши любимые радиослушатели. Наконец-то мы снова имеем возможность общаться с вами каждый день, делать это и в прямом эфире, и, конечно же, в наших социальных сетях. Не забываем о том, что Вайбер наш работает по тому же номеру, а страничка нашего в Инстаграме inter.fm, ВКонтакте и в Одноклассниках также представлена ваша любимая радиостанция. Ну, а в эфире следующие несколько часов работают для вас Ольга Пшеничная и Вячеслав Мишин. Всем желаем прекрасного дня и отличного настроения.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
2: Только до конца августа в магазинах «Фаворит» акция «Скидки 10% на письменные и компьютерные столы, а также на оборотные кресла». Мы ждем вас в наших магазинах в Тирасполе и в Бендерах. Телефон в Тирасполе 9-13-77.
3: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
4: Новое поступление ламината в сети магазинов «Ранила». Инновационное покрытие. Кварцевиниловый ламинат для стен и пола. Это красота ламината и прочность керамической плитки. Водостойкий. Не боится воды и механических воздействий. Покупайте в магазинах «Ранила». Телефон в Тирасполе 55066. Телефон в Бендерах 22400. Сайт ranila.md.
5: Суперсмартфону супертариф. Только в ITC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи ITC. ITC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: А вот сразу с хороших новостей мы решили к вам забежать. А почему бы и нет? Потому что плохих, ну, достаточно. Например, лето заканчивается. Это такая себе новость. Но оно еще с нами есть какое-то время.
1: Ты еще скажи, сколько дней до Нового года?
0: Не хочу я.
1: Я встану и уйду тогда навсегда.
0: Не хочу я вдаваться в такие подробности. А вот подробности, в которые стоит окунуться, это вот выставка необычных вещей, которая открылась в выставочной аудитории Екатерининского парка. Вот, пожалуйста, там целый набор.

0: Они, конечно, поэксплуатированы хорошечно. Есть, кстати, картиночка в соцсетях Вайбере и Телеграме ТСВ Приднестровье этих самых рогов. Можете посмотреть. Можете, наверное, даже примерить, если договоритесь, со смотрителем музея. Но, тем не менее, кто куда, вы на выставку. Обязательно нужно сходить и посмотреть на это черивня, что попало. Там даже есть черно-белый телевизор, друзья. Кто-то помнит. Мы помним. Совсем скоро начнем уже забывать. Но для тех, кто черно-белый телевизор никогда не видел, вот есть прекрасно. Возможность.
1: Особенно его размеры и особенно ту прекрасную возможность бегать каждый раз, переключать канал, когда ты
0: хорошо
1: сидишь.
0: Хорошо, что нас в целлофан не наряжали.
1: Да, да, да. Хорошо, что мы не выступали в роли пульта, да? Ты это имеешь в виду?
0: Нет, ну я выступала в роли пульта. Нет,
1: да, я тоже. Я тоже, да. Было дело. Так, ну вот эти истории как раз-таки можно своим деткам рассказать, ну или кому-нибудь еще. Так что берите их всех и заглядывайте в выставочную аудиторию Екатерининского парка.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Полдень в Тирасполе. Здравствуйте. Дома Шипки Григориопольского района спасли от огня. Большой пожар разгорелся у села в выходные. Пламя шло из долины у окраины, и его подгонял ветер. Пожарные расчеты плюс добровольцы из поселка Маяк, спасатели, сельчане вместе тушили огонь, сумели остановить практически у границы Шипки. Дома уцелели, 12 гектаров сухостоя выгорело. Продолжаем выпуск. В эти минуты марш мира проходит в центре Кишинева. Люди отмечают 82-ю годовщину освобождения Молдовы от фашистской оккупации. Участники шествия идут с копиями Знамени Победы и несут огромное красное полотно с надписью «Молдова помнит своих освобождений».

Водителей. Марш мира направляется к мемориалу «Вечность», посвященному советским солдатам, погибшим в ходе Яско-Кишиневской операции. День освобождения накануне отметили в Бендерах. Почти 500 000 тонн зерновых собрали в Приднестровье. Это актуальные данные Минсельхоза. Завершается уборка нута и технических культур. В Григориопольском районе приступили к подсолнечнику. Собирают в республике картофель, овощи, от борщевого набора до баклажанов и сладкого перца. А в садах снимают урожай фруктов, косточковых, то есть персиков, слив и так далее. Собрано почти 2500 тонн, винограда почти 700, а дынь и арбузов около 600 тонн. К другим новостям. 4-0. Футбольный клуб «Шериф» дома разгромил Кишиневскую политехнику в матче чемпионата Молдавии. Один удар был автоголом. Мяч на счету Асприли, который пробил пенальти. Дубль оформил Самба Коне. После 9 игр тираспольчане лидируют в турнирной таблице. У них 21 балл. Следующий матч «Шериф» сыграет в эту субботу на выезде. Болельщиков ждет «Эль Классика» – Кишиневский «Зимбру», к тому же ближайший преследователь желто-черных в таблице. У них 17 очков. Дожди, возможно, и грозы ждут нас в первой половине недели. Во второй уже без осадков, сообщил главный синоптик Приднестровья Виталий Кальвенко. Температура ночью ожидается 12-17 градусов выше нуля. Днем плюс 25-30. Сейчас в Тирасполе 24 тепла. Это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: Проведи это лето со вкусом в кафе «Крикова». Широкий ассортимент блюд на любой вкус и бюджет. Романтический ужин, деловая встреча или отдых с друзьями. Мы рады дарить вам незабываемую атмосферу и только приятные эмоции. Кафе «Крикова». Встречаем с улыбкой, готовим с любовью. Мы ждем вас по адресу: улица Правды, 14. Телефон 0 533 94 104.

0: Нужна реклама? Ждем в эксклюзиве. Рекламное агентство «Эксклюзив». Телефон Тирасполя 63 567.
1: Вам необходимо провести инвентаризацию земельного участка или топографическую съемку, межевание земли и строений? ООО «Геоцентр» в кратчайшие сроки и с максимальной точностью окажет весь спектр топографо-геодезических услуг. Мы работаем со всеми категориями земель по всей республике. ООО «Геоцентр». Телефон для справок 779-94-30.
2: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
3: Реклама на Интер-ФМ.

Интер-ФМ. Слушай свое радио. Сильная волна.

0: Реклама на Интер-ФМ. Жарко, а через месяц будет холодно. Готовься к зиме сейчас. В центре климата котлы, радиаторы, бойлеры и другое отопительное оборудование со скидками до 30%. Только до 31 августа. Центр климата. Тепло начинается здесь. Звоните 1440.
1: Стройка не ждет. Бетон Плюс не подведет. У нас надежная доставка бетона, прочные ФС-блоки и удобная аренда опалубки. А еще цемент, песок и гравий прямо в мешках. Бери и работай без лишней пыли. Звони по телефону в Тирасполе. 84242. Повторяем. 84242. Бетон Плюс. Надежный партнер в строительстве.
0: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с Хай-Тек. Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
2: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
3: Ваш дом всегда под присмотром с услугой ITC видеонаблюдения. Контролируйте происходящее онлайн или просматривайте записи в любое время. А все записи надежно хранятся в облаке до 30 дней. Выбирайте удобный тариф от 48 рублей в месяц. Подробности на itc.md или по телефону 533-5-72-72. ITC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Час дня в приднестровской столице. Здравствуйте. Почти 30 гектаров сухостоя потушили в республике в выходные. Такие пожары, сообщает МВД, затронули все районы. Самый крупный и опасный произошел в Шипке. Горело 12 гектаров. Огонь шел к домам. О пожарной безопасности говорили сегодня у президента. Только в Слободзейском районе за неделю было полтора десятка возгораний. Особо резонансный случай – старая свалка на Ближнем Хуторе. Она дымит уже несколько дней. Вадим Красносельский поручил везде проверить скважины, их готовность к подключению гидрантов. Часть улицы Милева перекрыта на балке в столице. Водоканал ведет там ремонт, уточняет госадминистрация. В ближайшие два дня проезд полностью закрыт от улицы Юности до 7-го дома по Милево. Водителям следует заранее планировать объезд. Продолжаем выпуск. 30 лев за куб газа. К такой цене Молдова может прийти к началу отопительного сезона. Об этом заявил экономический аналитик Олег Косых. По его мнению, к повышению цен для потребителей приведет закупка газа на спотовом рынке. За рыночные колебания будем платить мы и 20 лев за кубами.